0: Ciencia que se detiene a pensar. Estás escuchando Radio 13C, ideas y actualidad en el 102.1 FM y Radio 13C.cl.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.